вовсе мишкой, долня мотай, камуя держей. Я не вилу с ногча, пять дня карт, тау послабче, гей, дежу, дежу, дежу.